0: Lekkere muziek op Rick FM.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.